0: үгэсэн пали өртөх ийцэн квартилив ийцэн ийцэн сэтгэл өсөн хийсэн ийцэн пали өртөх ийцэн эцэг мэт ийцэн эцэг ийцэн хэн хэлсэн лагла үгэсэн ийцэн хасагкал ийцэн кэнтэ сизи сизи хоза это сейфинт это седи седи синси это седи си седи фин седи кентале седи мсиливе это син седи леи седи седи седи это эти кадсай это за седи луиле седи луиле седи луиле и за бен седи はい、聞いてて、聞けすね。ちょっとね、しなくてな。しなね、で、便の釣りに来てて、僕ちょっとね。え、あの、そこはだって、こっちも、もう便が近い。いい、ちょっとね。はい、こうやって来てす。です。その船、その、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、す、 ойте, ойте, ойте, не звуколько. Если катся, если фед, если сали, но дене, его ночи, он ночи, да, сына, эти, они, все как они соучили, сали, эти, эти, эти, эти, эти,
1: Я матунец, я тлань.
0: Ketchi gaiti gaiti. Ema tine zisi sa sazele. Si kat sa gas zvo sa sazele. Kaka khne po kuta khan. Atha wada na. Ne ma tise sazele asya zite atha na u atha u ile ne. Sa sazele ne. Ta ta zite sa sazele dite. Taiti taiti. Khane khatsun de khatsun. Ta ne zisi sazele. Молодые филины для них хотят. А хиди кеда диди синхатит. Анна хатигс. Цэ тезун. Э хасмизик хиле. Хаси сизи хаси кезунле. Хибиси гацэдале. Хибиси гацэдэнле дайти. Дайти. Анна хэцэн яцэ хидин яцэ хи. Яцэ хи. Има дынды цэни фандлани. И кян хизи га тхиане. Ай, хатинати, хатинга, дин, ади. Хатацхазы, дэм, мегаца, тахтайз. Изу хатцу, насия, наалиди, нацайли. Иян, изун, дэм. Анна, инша, адиз. Дэдиз, ахани, атха, айсин, айгани, айга. Айга, сэдэ, на кеда, дэ, айгера, кезла. Сня, сязан, кигэсау. Isso é que ainda aí foi a fazer que teu quando ir na fone ele ele que tá de ele ele que dinte e hadi diga na sua sua que e que tá de ele hadi a filha do tá de ele nem tá nem fia que hoje eu vi ele e hadi sente e tá teu pai que tá de ele sim de ele de ele tá se de ele tá na ali. Это соседки, и такие, хазу села, хазу и цены, ты пойдет ходить. Это такие динды, и все фена, и вот так у них фена, и все дефенки. Это такие, квартиливы, они нагеют, такие газеты, квартиливы, вот такие, как говорите, как говорите. И кто-то, и лаббеси, и лаббеси, кто-то, трагеды. Это динды, это динды. Тира сидзе, сумпа, сумпа, сэгхага, хансага, сумпа вазэнгэлэ, гэгасэ, цэхэнэ, цэнэлэ, экэгэ хандэлэ. Ехэнэ патилэвэдэ, кэвэгэцэ, фиадэ, на эйлэ, вазай лэнэдэ, егэнэ, фэйцэ, вэгэлэгэн, экэвэдэ, цэвэхэнэдэ, вот ахэгэзэдэ, хадэ. Сэгхата, тата, хэта, азунлэ, экэгэгэ. Эки кяхте, а хилла илле гайдя. Ха гайдя вудзунзи алли. Вудзунзи алли, хизу фалягат, а хага цайфизиди. Садди, сага залидия, вага залилле вуай. Азу тхунда гагун зази имле хади. Тхацуни гагутгене цянами, гайлиса хакири. Инди апьезу гайливат, хани бецняцы, ха бецняхай цази, у бецня уагили. Эй, дава гайлиту цаси лидзиви, на кети гайлия гагутгене. Хацайген хатари, хатари, или хади. Матаса газу тахакари. Эй, хоги дыцня тайлизм илли. Ты цвета импиняцы были. И говорили, как пихаться, вога цвета цвета. И ладзе цвета хитца, вога куица ва. И вот она гудзе, кази, они вот дьяне. Цукин гвезе, мы толтанцы, цукин гвезе, зуса на цинди хазыки. И за гуи гудзе, еще масси дьяне. Вот и люди кинди, и вы на эйли, и ласи на эйли, для хади. Ди, когда лапу, я их видел, как лаги, ди, а ты, я не сам сайсуля, а сайсуля, ади, для ади, и хватили его, таки, адес, и если он пытается, ты уходи, а хватит, если он, когда ты хватит, когда ты хватит, Ezi kisi wikade katila. Ida batili vile katila zi ahila ku ahila ile katika tena gidi hatuma sisi tini adi adi zin sin batili vise wala zisi deline. Ise zili enteli sin zili enteli tala zini tuzi tuni tala zii kusi akesu tala zini di. I And
1: Mary Adele Simpson ni wa good di hitat wa kwa hote.